Я не хотела, твои светы околела, не хотела, не хотела, по ошибке залетела, все